هر روز یک قدم به پیش. بازیابیوس.

W. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: Дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом Don't Click Play о соблазне и самообладании. Не нажимай play. Это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: здесь сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Кадди дутой пирист. Абруи ин ишорат. Кастанг ной хасти. Боят хамида рафтан. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت. نیدو، это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Каждый родитель первоклассника пытается найти лучшую школу для своего ребенка. Многим это удается, но проходит неделя, месяц, но ребенок никак не привыкает, отказывается идти в школу, плачет, плохо спит. Что происходит? Как понять, это манипуляция или крик о помощи? Давайте разберемся.
0: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: У меня болит живот, я плохо себя чувствую, не хочу в школу. Наверное, почти каждый родитель хотя бы раз слышал эти слова. И первый вопрос, который возникает, ребенок действительно страдает или просто пытается избежать уроков? Психологи советуют не спешить с выводами. Иногда за отказом идти в школу действительно стоит обычное желание подольше поспать или не писать контрольную. Но очень часто это сигнал о серьезной проблеме. На что стоит обратить внимание? Если нежелание идти в школу возникает только в день контрольной или после невыполненного домашнего задания, а в остальное время ребенок весел и активен, скорее всего, это попытка избежать неприятной ситуации. Но если ребенок каждое утро жалуется на боли в животе или голове, стал тревожным, замкнутым, плохо спит, потерял аппетит или резко изменился в поведении, это уже повод насторожиться. Возможно, причина вовсе не в лени. Это может быть буллинг со стороны одноклассников, конфликт с учителем, страх не оправдать ожидания родителей или слишком высокая учебная нагрузка. Иногда дети боятся рассказать правду, потому что думают, мне не поверят, или меня все равно заставят идти. Что делать родителям? Во-первых, не обвинять ребенка словами «опять придумываешь». Лучше спокойно спросить, что именно тебя беспокоит. Иногда одного искреннего разговора достаточно, чтобы ребенок открылся. Во-вторых, постарайтесь выяснить, когда начали проблемы, после какого события, после конфликта, после плохой оценки или после перехода в новый класс. В-третьих, поддерживайте контакт со школой. Не для поиска виноватых, а для совместного решения проблемы. Учитель и родители должны быть союзниками, а не противниками. И самое главное, не превращайте школу в источник постоянного стресса. Если дома ребенка встречают только вопросами, что получил, почему четверка, то школа начинает ассоциироваться не с учебой, а со страхом. Помните, иногда ребенок действительно пытается манипулировать, но даже манипуляция – это способ сообщить, что он пока не умеет иначе просить о помощи. Поэтому, прежде чем сказать «перестань придумывать», спросите, что с тобой происходит. Возможно, именно этот вопрос поможет вовремя заметить проблему и сохранить доверие между вами и вашим ребенком. Будьте внимательны друг к другу. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешавад. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ва поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Як саду хафт дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم، тоҷикона ва самимона Азия Плюс.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
3: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: برنمی آید درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما

0: Мюллер истесол кунандай муваффакит дару тиреза аз профилхои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш бахар як хонадон.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда дар руфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: беспокоит давление, появилась одышка, учащённое сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своём здоровье. Кардиоклиника NAPS, современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАРТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония, форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита. Все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. Наш шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ну что, все готово к фильму?
4: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
3: И что в нем такого особенного?
4: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него, зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac, король в карамельной обновке.
5: Попкорн J-Mac, вкус, который вдохновляет.
4: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
9: Когда мокрота решила остаться надолго?
8: Бро, пора звать Ламбратин!
9: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
11: Попин. Пишунал Фабиракс.
0: Азия Плюс. Манбай Иттилоот Лафарогат. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Реклама DarAsia Plus.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: KFC таровати на Европе шкашмекунат. Болазати юнони шиносовет. Наугони казасти бубудеринги сироп в сабзаводи тарутоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
6: Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба джуздони нави худ зарбаи музики мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
0: Рақами телефони идораи реклама
7: 41 41.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: реклама дар Азия Плюс. Тобистон фақат гармии тоқат фарсон нест. Имсол он тобистони болаззат аз ширкати Покиза низ ҳаст. То 31 август. Тушбера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 8700 ва ё ба сомонаи promo.pokiza.tj равон карда, iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болаззат, сифати таъми дил ва ذاتی شد یاور
1: داود آف در آف جست نه این سمیرا و رستم هستند که با پای افزالی ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگامی قبول.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
6: О, Ромазизам, и лоджаш хаст аллервик, рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд, яны?
6: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сол боло ва тамоми оила бехаф аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
6: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо. Азия.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Азия плюс. Азия плюс. Гарум хостани чун офтоби тобистон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Имхунети бихтарин баруи басавдои онлайн и гузаштан вайо савдои худрова сейкардан. Шуруа зе куми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Ва сифр фуиз баруи нигахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Ва молу масуоти худро. Ба тамоми Тоджикистон фурушид. Баруи малумоти пора занг визанит. Дусат си сиусе сиусе.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарвчаи Nitro Energy. Дар сомони nitro.tj бакайт гир. Вайо онро تاریخ SMS با نوشتنی نام و نسب خود و شهر زیست با رقمی 92-959 4-0 فریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سامونه نیترو نقطه تیجی. یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندید.
0: رقمی تلفنی دوره رکلاما 41-41.
6: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
6: Хират Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
7: Тиджорат Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений.
8: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
9: Хират Технологи. Когда технологии работают, бизнес развивается.
10: Подробнее на hirat.dj.
11: Мегачипс харида, як я се сертификат руба маблаги газор сомони бурткун.
12: Рамзру аз басей мегачипс, дар сомони мегачипс нухта диджей бакайдир.
13: Ва йо онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ, ва шари зист.
14: Барахамин 94-800-828-828 фирист.
15: Ихдом харузи джума дар радио иму, сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухта диджей.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилюяк, чилюяк.
16: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Каждый родитель первоклассника пытается найти лучшую школу для своего ребенка. Многим это удается, но проходит неделя, месяц, но ребенок никак не привыкает. Отказывается идти в школу, плачет, плохо спит. Что происходит? Как понять, это манипуляция или крик о помощи? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: У меня болит живот, я плохо себя чувствую, не хочу в школу. Наверное, почти каждый родитель хотя бы раз слышал эти слова. И первый вопрос, который возникает, ребенок действительно страдает или просто пытается избежать уроков? Психологи советуют не спешить с выводами. Иногда за отказом идти в школу действительно стоит обычное желание подольше поспать или не писать контрольную. Но очень часто это сигнал о серьезной проблеме. На что стоит обратить внимание? Если нежелание идти в школу возникает только в день контрольной или после невыполненного домашнего задания, а в остальное время ребенок весел и активен, скорее всего, это попытка избежать неприятной ситуации. Но если ребенок каждое утро жалуется на боли в животе или голове, стал тревожным, замкнутым, плохо спит, потерял аппетит или резко изменился в поведении, это уже повод насторожиться. Возможно, причина вовсе не в лени. Это может быть буллинг со стороны одноклассников, конфликт с учителем, страх не оправдать ожидания родителей или слишком высокая учебная нагрузка. Иногда дети боятся рассказать правду, потому что думают, мне не поверят или меня все равно заставят идти. Что делать родителям? Во-первых, не обвинять ребенка словами «опять придумываешь». Лучше спокойно спросить, что именно тебя беспокоит. Иногда одного искреннего разговора достаточно, чтобы ребенок открылся. Во-вторых, постарайтесь выяснить, когда начались проблемы, после какого события, после конфликта, после плохой оценки или после перехода в новый класс. В-третьих, поддерживайте контакт со школой. Не для поиска виноватых, а для совместного решения проблемы. Учитель и родители должны быть союзниками, а не противниками. И самое главное, не превращайте школу в источник постоянного стресса. Если дома ребенка встречают только вопросами, что получил, почему четверка, то школа начинает ассоциироваться не с учебой, а со страхом. Помните, иногда ребенок действительно пытается манипулировать, но даже манипуляция – это способ сообщить, что он пока не умеет иначе просить о помощи. Поэтому, прежде чем сказать «перестань придумывать», спросите, что с тобой происходит. Возможно, именно этот вопрос поможет вовремя заметить проблему и сохранить доверие между вами и вашим ребенком. Будьте внимательны друг к другу. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики Улами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.jay. 90.
4: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعه میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانیایی ال پایس تقریبا در 90% حالت هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سببی آسیبی پای در رخصتی بیماری قرار داشت در یک چرابینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار میکردند و فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: بوبین بیشونه و بیرخص
6: آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان، از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Parvona. Когда-то все начиналось с простого я. Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 – мы. 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: ورزی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Доктор Джон, а с дарди сар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور.
4: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه‌های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
6: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони кашмекунат. سستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشوانده تنها در KFC.
7: رقم تلفنی داره رکلاما 41-41. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC тарауати науропеш каш мекунад. Болазати юнони шинос шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Мазаи фармуш нашаванда танго дар KFC.
2: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
3: Хира Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
4: Диджорад Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений.
5: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
2: Хират Технологи. Когда технологии работают, бизнес развивается.
6: Подробнее на hirat.dj.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: با مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان تشکیلات امانت قرضی خرد امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه. دیگر مشکلی

0: Next.
1: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
2: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива «Ава Макс» снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Имхунети бихтарин баруи басавдуи онлайн и гузаштан вайо савдуи худровасей кардан. Шуруаз якуми июль. Тоан джоми соли джори. Дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз барой негахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавит. Вам молумасу оти худро. Батамо митоджикистон фурушит. Барой малумоти пора занг визанит. Дусат си сивусе сивусе.
6: KFC таровати на уро пешкаш мекунат. Болазати юнони шинус шавит. Наугони казасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Мазай фармушна шаванда танго дар KFC.
7: Ох, че кубки багор ромат. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
8: Урум, азизам. Илоджаш хаст, аллервик. Рахую би зуд ва бехав аз аллергия.
7: Зуд, яны?
8: Хамаги, дар давоми си дахиқа тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту, 24 суат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик, хоболуд намекунат ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
7: Ба кудакон ҳам мумкин аст?
8: Ба кудакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
7: Ман бе ту чикор мекардам, а?
8: Аллервик, хаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Харрус. Я кадам бабиш.

لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماماً غم نداشت، گریه ها

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Жаркое лето уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Хобанди Хавас. Ходжете Занджир Надорад. Дома Аст Хамин Мавджи Асал. Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
2: Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
3: Покупай баночку Excel. Регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
11: Рахами, телефоны и дорая реклама.
12: Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс.
13: Харус, я кадам бабиш.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
4: دوداف در افجاست؟ نه، این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
5: رقم تلفن اداره رکلام
6: 41 41.
7: سوچنه واسوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Мы роба рузи киомат гами ки хаст. И наст. Ки руи мардуми дуньо дубора боят дид. Сои.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах.

0: мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать «Ламбратин».
2: «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
0: Hirad Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
6: Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений.
0: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
5: Hirad Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается.
4: Подробнее на hirad.dj.
7: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухта тиджей бакайт гир. Вайо онро тарихи смс бо навиштани ному насаби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист.
8: Иқдом харузи джумуа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад.
7: Муфассал дар сомони Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
9: Рахами телефоны и дорая реклама.
10: Чилуяк, чилуяк.
11: Азия плюс, Азия плюс.
12: Гарму хостани, чун офтовитовистон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Parvona.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. بوبین بیشونال و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Хамсафари субх. Шарики кору тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным словом на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
3: Имхунети Бихтарин баруи басавдуи онлайн и гузаштан вайо савдуи худрова сейкардан. Шуруаз якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз баруи негахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Вам молума соти худро. Батамо митоджикистон фурушид. Баруи малумоти пора занг бизанид. 200-30-33-33.
4: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندنی آبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
5: تلفن تماس 84-84 آناتیس آب کدرون لذت زندگی است
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама дар Азия Плюс. KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Наугони карсасти бо будеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танхо дар KFC.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونی میگاچیپس نقطه تیجی با قیدگیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونسب خود و شهر زیست بر رقم 94-888-888 فیرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونی میگاچیپس نقطه تیجی.
4: Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Ну что, все готово к фильму?
7: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
6: И что в нем такого особенного?
7: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. Джей Мак, король в карамельной обновке.
5: Попкорн Джей Мак, вкус, который вдохновляет.
7: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
8: Рахами, телефоны и дорая реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
8: Азия Плюс. Дорогие болой хаспият.

0: Плюс. Дорогой болой хаспият. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Концерти Якахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валдерес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2020. 26-го года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника на

0: Лэбс – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАБС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
1: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсалии зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони карсас ти бубудринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
5: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
6: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: Накази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандон калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Рузи агаргами расадат, танг диль мабош. Рав шукр кун мабод, ки аз бат батар шават. Офис.
2: Интихоли пул тарихи Бонки Имон Интернешнл осон ва кулаяст. Хар интихол, нишони мухабати шумо бахам дигараст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молявишмо.
4: Бубин, бишуна ва пиракс.
5: Азия Плюс. Мамбай иттилоот ва фарогат.

0: стюджу кунет. Боим кони санджидан, вапардохт хангоми кабул.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, эхо-КГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
3: Рахами телефона Едора и реклама.
4: Чилуяк, чилуяк.
5: Бупин, бишуна в Абиракс.
6: Азия Плюс. Мандай иттилоот ва фарогат.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Каждый родитель первоклассника пытается найти лучшую школу для своего ребенка. Многим это удается, но проходит неделя, месяц, но ребенок никак не привыкает, отказывается идти в школу, плачет, плохо спит. Что происходит? Как понять, это манипуляция или крик о помощи? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: У меня болит живот, я плохо себя чувствую, не хочу в школу. Наверное, почти каждый родитель хотя бы раз слышал эти слова. И первый вопрос, который возникает, ребенок действительно страдает или просто пытается избежать уроков? Психологи советуют не спешить с выводами. Иногда за отказом идти в школу действительно стоит обычное желание подольше поспать или не писать контрольную. Но очень часто это сигнал о серьезной проблеме. На что стоит обратить внимание? Если нежелание идти в школу возникает только в день контрольной или после невыполненного домашнего задания, а в остальное время ребенок весел и активен, скорее всего, это попытка избежать неприятной ситуации. Но если ребенок каждое утро жалуется на боли в животе или голове, стал тревожным, замкнутым, плохо спит, потерял аппетит или резко изменился в поведении, это уже повод насторожиться. Возможно, причина вовсе не в лени. Это может быть буллинг со стороны одноклассников, конфликт с учителем, страх не оправдать ожидания родителей или слишком высокая учебная нагрузка. Иногда дети боятся рассказать правду, потому что думают, мне не поверят или меня все равно заставят идти. Что делать родителям? Во-первых, не обвинять ребенка словами «опять придумываешь». Лучше спокойно спросить, что именно тебя беспокоит. Иногда одного искреннего разговора достаточно, чтобы ребенок открылся. Во-вторых, постарайтесь выяснить, когда начали проблемы, после какого события, после конфликта, после плохой оценки или после перехода в новый класс. В-третьих, поддерживайте контакт со школой. Не для поиска виноватых, а для совместного решения проблемы. Учитель и родители должны быть союзниками, а не противниками. И самое главное, не превращайте школу в источник постоянного стресса. Если дома ребенка встречают только вопросами, что получил, почему четверка, то школа начинает ассоциироваться не с учебой, а со страхом. Помните, иногда ребенок действительно пытается манипулировать, но даже манипуляция – это способ сообщить, что он пока не умеет иначе просить о помощи. Поэтому, прежде чем сказать «перестань придумывать», спросите, что с тобой происходит. Возможно, именно этот вопрос поможет вовремя заметить проблему и сохранить доверие между вами и вашим ребенком. Будьте внимательны друг к другу. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан, бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 1.5 میلیارد.
4: طبق ارزیابی های محققان در سراسری جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده میبرند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد میشود.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینا ماماجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس.

0: هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلس. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин. Твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Думаешь, полеты – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Тобистон фақат гарми тоқат фарсон است. این سال آن تابستانی با لذت از شرکتی پوکیزه نیز هست. تا 31 آگوست توش بیره و حسابچه های پوکیزه را خرید کرده رمز را به رقم 5 تا 0 87 0 0 و یا به سامانه پروما نقطه پوکیزه نقطه تیجه روان کرده آیفون 18 پرو برد کنید. محصولات پوکیزه از روی استاندارد بین المللی حلال و با صفت جوابگو به معیارهای جهانی استحصال می شود. تابستانی با لذت، صفت طعم دل و لذت شادیاور. رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Valor.
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: قد دو تای پیری است، ابروی این اشارت کستنگ نای هستی، باید خمیده رفتن بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: твоем. Я целыми, если есть 1% сомнения, меня не любить.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.

0: مادر جان چی خلش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
0: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
2: پردیفن، داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
3: Когда-то все начиналось с простого «я», человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
4: Рахами телефона едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Басу бараси ва мубойсаху хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефон идорая реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
4: Хам сафари суб. Шарики короти джорат. Хам рахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире.